0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище достиг критической отметки. Сегодня в Молдове стартовал избирательный период перед местными выборами и референдумом 1 ноября. Количество обращений по вопросам защиты прав потребителей в первой половине года выросло почти на 78%. Детали в выпуске. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище достиг критической отметки. В воскресенье приток снизился до всего 23 кубометров в секунду. Это самый низкий показатель за этот период. При этом сброс воды в сторону Молдовы сохраняется на уровне 75 кубометров в секунду, из-за чего уровень водохранилища продолжает снижаться. Министерство окружающей среды называет ситуацию крайне серьезной. Низкий уровень воды может повлиять на экосистему Днестра и водоснабжение населения. Власти призывают экономно расходовать воду и избегать необоснованного потребления. Молдова продолжает координировать ситуацию с украинской стороной и следить за гидрологическими показателями. Апелляционная палата КАХОЛ сегодня снизила срок заключения бывшему председателю Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову с 12 до 8 лет. Константинов признан виновным в злоупотреблении служебным положением. При этом суд освободил его от отбывания еще полтора года наказания в связи с истечением срока давности. Срок 8-летнего заключения будет исчисляться с момента его задержания. Остальную часть решения суда первой инстанции оставили без изменений. Решение является окончательным. Ранее сообщалось, что Константинов может находиться в Приднестровском регионе, чтобы избежать исполнения приговора. Сегодня в Молдове стартовал избирательный период перед местными выборами и референдумом 1 ноября. Новые местные выборы пройдут в Кайраклии, Новоселовке, Костежь, Хоснощении Марь и Томае. ЦИК сформирует избирательные органы, зарегистрирует кандидатов, создаст участки и обновит списки избирателей. В селе Делакай у района Анининой состоится местный референдум о возможности добычи полезных ископаемых менее чем в километре от населенного пункта. Жители выступают против открытия песчаного карьера, опасаясь его влияния на окружающую среду и грунтовые воды. Избирательный период завершится после утверждения результатов и подтверждения полномочий избирательных представителей. Первый тендер на реставрацию здания при мэрии Кишинеу не состоялся, не поступило ни одной заявки. Власти объявили повторную закупку, однако здание продолжает разрушаться. Построенная в 1902 году при мэрии никогда не проходила капитальной реконструкции. Сейчас на фасаде отслаивается штукатурка, повреждены цоколь и карниз, а деревянные оконные рамы находятся в плохом состоянии. Проект предусматривает замену окон и дверей, укрепление здания и восстановление фасада с возвращением исторической цветовой гаммы. Стоимость работ ранее оценивали примерно в 96 миллионов леев. Здание при мэрии является памятником истории и культуры Кишинева. Правительство Молдовы подготовило проект о начале переговоров с НАТО по заключению административного соглашения о защите секретной информации. Кабинет министров рассмотрит документ 19 августа. Молдова сотрудничает с НАТО более 30 лет. Официальные отношения установлены в 1992 году, а в 1994 году страна присоединилась к программе «Партнерство ради мира». Сотрудничество включает реформирование сектора безопасности и обороны, кибербезопасность, управление чрезвычайными ситуациями и противодействие гибридным угрозам. Власти подчеркивают, что взаимодействие с НАТО осуществляется с учетом нейтрального статуса Молдовы, закрепленного в Конституции. Правительство Молдовы рассмотрит 19 августа проект о денонсации соглашения СНГ о системе межбиблиотечного абонемента, регулирующего обмен книгами и другими документами между библиотеками стран-участниц. Решение является частью пересмотра соглашений Молдовы в рамках СНГ. Из 283 соглашений, подписанных страной, более 70 уже денонсированы. Еще около 60 находятся в процессе выхода. В апреле Молдова денонсировала учредительные документы СНГ. Согласно процедуре, страна прекратит членство в организации 8 апреля 2027 года. В Кишинев объясняют выход несоблюдением Россией принципов организации, в частности, территориальной целостности государства. Количество обращений по вопросам защиты прав потребителей в первой половине года выросло почти на 78%. Только в Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей зарегистрировали более 1200 обращений. Чтобы упростить процедуру, на государственной платформе «Е-демократия» в тестовом режиме запустили модуль защиты потребителей. Граждане могут сначала направить жалобу непосредственно продавцу, а если проблема не будет решена, подать обращение в соответствующий государственный орган через ту же платформу. Жалобу продавцу можно подать без электронной подписи, а для обращения в государственные органы потребуется электронная подпись. Сейчас платформа работает в тестовом режиме, а ее официальный запуск запланирован на октябрь. К 2030 году в Молдове планируют построить 10 многофункциональных спортивных центров и 50 спортивных площадок. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан на фестивале «Спорт сквозь поколения» в Неспорень. По словам премьера, развитие спортивной инфраструктуры должно способствовать укреплению здоровья населения. Неспорень, объявленная спортивной столицей Молдовы 2026 года, получили 2 миллиона леев из государственного бюджета на проведение спортивных мероприятий. В течение года здесь проходят соревнования по борьбе, мотокроссу, спортивные фестивали и мероприятия для разных возрастных групп. Подросток из Молдовы чуть не утонул в реке Прут, когда купался с друзьями. Сильное течение унесло его в сторону румынского берега. Инцидент произошел вечером 16 августа. Мальчика спасли сотрудники пограничной полиции Румынии в Ящ и благополучно доставили на берег. Пограничники призвали граждан купаться только в местах, оборудованных специальными станциями, поскольку течение Прута может быть непредсказуемым и значительно сильнее, чем кажется с берега. Правительство Германии рассматривает возможность закрытия русского дома в Берлине, одного из крупнейших российских культурных центров за рубежом. Причиной стали подозрения, что учреждение может использоваться Москвой для шпионской деятельности. Призывы к закрытию усилились после публикации французским МВД документа, согласно которому российские спецслужбы могут использовать здание как прикрытие для разведывательных операций. Русский дом был открыт в 1984 году, еще во времена ГДР, для развития культурных связей и обменов между Германией и Советским Союзом. Немецкие компании значительно сократили прямые инвестиции в США в первой половине этого года на фоне неопределенности вокруг торговой политики администрации Дональда Трампа. Объем инвестиций снизился почти на две трети – до 4 миллиардов 300 миллионов евро. Это самый низкий показатель с 2023 года. По сравнению с первой половиной 2024 года падение составило почти 80%. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам введением новых таможенных пошлин, что усилило неопределенность для немецкого бизнеса. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном сокращении участия американских военных в ежегодных учениях с Южной Кореей, которые начались сегодня. Маневры продлятся 11 дней и включают подготовку с учетом опыта северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях вместе с российской армией в Украине. Трамп назвал учения дорогостоящими и заявил, что они посылают КНДР неправильный враждебный сигнал, подчеркнув хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Южнокорейская Минобороны подтвердила, что учения начались по плану. В них должны участвовать около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих и американские военные из контингента численностью около 28,5 тысяч человек, размещенного в Южной Корее. Более 700 грузовиков гуманитарной помощи прибыли из Пакистана в Афганистан в эти выходные, несмотря на практически полное закрытие сухопутной границы между двумя странами. Всего 724 грузовика доставили продукты питания и необходимые гуманитарные материалы для уязвимых семей. ООН поблагодарила Пакистан и всех участников за сохранение гуманитарного коридора. По данным ООН, около 14 миллионов афганцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Ситуацию усугубляют последствия землетрясений 2025 года. года, стихийные бедствия и возвращение миллионов афганцев из Пакистана. Число жертв землетрясения на острове Флорес в Индонезии выросло до 53 человек. Еще 137 получили травмы. Спасатели продолжают поисковые работы. Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло 15 августа и вызвало оползни. Разрушено более 900 домов, еще около 450 повреждены. Около 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах. В пострадавший регион направили около 3500 военных и полицейских. Среди главных проблем остаются восстановление электроснабжения и связи, а также доставка помощи в изолированные из-за оползней населенные пункты. И о погоде. Сегодня 17 августа будет солнечная погода, ветер будет дуть южный, слабый. Температура воздуха повысится до 33 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am regăsit și în această oră. Emisiunea Zi de Zi continuă. Sunt Daniela German și în cele ce urmează discutăm despre pregătirea pentru școală. De la haine până la rechizite. Ce aleg părinții, ce preferințe au copiii, dar și care este bugetul pentru noul an de studii din acest punct de vedere. Despre toate acestea aflați detalii în scurt timp. Audiție plăcută!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Вне населенного пункта Талмаза, район Штефанводы, произошел взрыв после падения летательного аппарата. В четырех детских садах Кишинева отремонтируют и оборудуют ясельные группы. Сбитый на прошлой неделе в Латвии беспилотник, по предварительным данным, прибыл с территории Беларуси. Далее подробнее. Вне населенного пункта Талмаза района Штефанводы произошел взрыв после падения летательного аппарата. По предварительным данным полиции, он случился примерно в 3 километрах от села. После взрыва загорелась растительность, однако пострадавших нет. Территория оцеплена. На месте работают экстренные службы и специалисты. Полиция предварительно установила, что взрыв мог произойти после падения летательного аппарата на землю. Его происхождение пока не установлено. Специалисты взрывотехнического отдела полиции проводят обследование места происшествия. Жители призывают не приближаться к территории и не трогать найденные обломки или детали. Президент Майя Санду заявила, что Россия не отказалась от намерения контролировать Молдову, а географическое положение страны придает ей стратегическое значение для Москвы. По словам главы государства, публикация The New York Times о Молдове как возможной следующей цели Кремля не содержит принципиально новой информации. Власти страны неоднократно предупреждали о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове. Санду отметила, что за последние годы Молдова значительно сократила экономическую зависимость от России. Если в 2010 году российский рынок занимал важную долю во внешней торговле, то сейчас на него приходится лишь 2-3% экспорта и импорта. Также существенно сократились денежные переводы из России, а энергетическая зависимость от Москвы была устранена. Ранее The New York Times сообщила о предполагаемом масштабном плане России по дестабилизации Молдовы, который якобы включал покупку голосов, кибератаки, вербовку священнослужителей и создание военизированных лагерей для молодежи. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище достиг критической отметки. В воскресенье приток снизился всего до 23 кубометров в секунду. Это самый низкий показатель за этот период. При этом сброс воды в сторону Молдовы сохраняется на уровне 75 кубометров в секунду, из-за чего уровень водохранилища продолжает снижаться. Министерство окружающей среды называет ситуацию крайне серьезной. Низкий уровень воды может повлиять на экосистему Днестра и водоснабжение населения. Власти призывают экономно расходовать воду и избегать необоснованных потребления. Молдова продолжает координировать ситуацию с украинской стороной и следить за гидрологическими показателями. Сегодня 75 заправок сообщили об отсутствии дизеля, еще 27 бензина. Больше всего проблема затронула север страны и отдельные районы юга. Некоторые водители рассказали, что им приходилось проезжать десятки километров в поисках топлива. В Минэнерго отмечают, что перебои связаны в основном с поставками отдельных сетей и повышенным спросом. При этом национального дефицита топлива нет, а ситуация постепенно стабилизируется после разрешения Румынии на экспорт топлива в Молдову. Власти призывают водителей или не делать панических запасов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему поставок. Представители фермеров обсудили с премьер-министром Василием Тофаном ситуацию на рынке зерновых и масличных культур, падение цен на пшеницу и рапс, а также транзит украинской продукции через Молдову. Фермеры опасаются, что увеличение транзита может создать логистические и таможенные проблемы и осложнить экспорт молдавской продукции. Они требуют заранее сообщать планы транзита на ближайшие 4-5 месяцев и предлагают вновь ввести лицензирование импорта зерновых и масличных из Украины. Премьер-министр пообещал провести на этой неделе отдельное совещание с участием власти, железной дороги и аграриев. Фермеры предупредили, если до пятницы не будет прогресса по трем ключевым вопросам, они готовы организовать массовые протесты. Первый тендер на реставрацию здания примарии Кишинев не состоялся, не поступило ни одной заявки. Власти объявили повторную закупку, однако здание продолжает разрушаться. Построенная в 1902 году примария никогда не проходила капитальной реконструкции. Сейчас на фасаде отслаивается штукатурка, повреждены цоколь и карниз, а деревянные оконные рамы находятся в плохом состоянии. Проект предусматривает замену окон и дверей, укрепление здания и восстановление фасада с возвращением исторической цветовой гаммы. Стоимость работ ранее оценивали примерно в 96 миллионов леев. Здание примарии является памятником истории и культуры Кишинева. В четырех детских садах Кишинев номер 197, 103, 174 и 150 отремонтируют и оборудуют ясельные группы. На эти работы выделят более 10 миллионов леев. После ремонта помещений адаптируют для маленьких детей, предусмотрят зоны для занятий, отдыха и гигиены. Проект является частью национальной программы, в рамках которой по всей Молдове обновят 15 ясельных групп. Работы финансируются Всемирным банком в рамках проекта «Повышение качества образования». В Кишинев 18 августа состоится репетиция военного парада ко Дню независимости Молдовы. Часть Хантежского шоссе в районе телецентра временно займут участники парада. В Минобороны призвали водителей учитывать ограничения и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Еще одна репетиция на Хантежском шоссе пройдет 20 августа. А 21 и 25 августа в центре столицы состоятся ночные генеральные репетиции. В ведомстве подчеркнули, что военная техника на улицах связана исключительно с подготовкой к празднику и призвали не доверять сообщениям о якобы подготовке к войне. Военный парад пройдет 27 августа в День независимости Молдовы на площади Великого национального собрания. В Украине в результате российских атак есть погибшие и пострадавшие. В Одесской области удар пришелся по портовой инфраструктуре Измаила. Ранены 4 человека, среди них, по данным СМИ, члены экипажа иностранного судна. В Краматорске погибли 2 человека. В Славянске сгорели более 50 торговых павильонов. В Чернигове без электричества остались более 10 тысяч потребителей. Россия также заявила об украинских атаках. В Белгородской области погибли 6 человек. Украина сообщила об ударах по военным объектам в Ростовской области и Крыму. Сбитый на прошлой неделе в Латвии беспилотник, по предварительным данным, прибыл с территории Беларуси, заявил министр обороны Латвии. При этом происхождение самого аппарата пока остается неясным. Часть его компонентов еще изучают эксперты. Беспилотник был сбит в пятницу в районе Балви, примерно в 20 километрах от одноименного города. По данным латвийских военных, аппарат мог нарушить воздушное пространство страны из-за российских помех навигации. Ранее высказывалась версия, что это мог быть украинский дрон, сбившийся с курса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членство страны в Евросоюзе больше не является приоритетом Анкары. При этом, по его словам, Турция не закрывает дверь для вступления. Заявление прозвучало на фоне критики турецких властей из-за давления на оппозицию. В частности, продолжается судебный процесс против бывшего примара Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняют в коррупции, отмывании денег и создании преступной организации. Турецкая оппозиция считает дело политически мотивированным и обвиняет Эрдоана в попытке устранить своего главного политического соперника. Немецкие компании значительно сократили прямые инвестиции в США в первой половине этого года на фоне неопределенности вокруг торговой политики администрации Дональда Трампа. Объем инвестиций снизился почти на 2/3, до 4 миллиардов 300 миллионов евро. Это самый низкий показатель с 2023 года. По сравнению с первой половиной 2024 года падение составило почти 80%. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам введением новых таможенных пошлин, что усилило неопределенность для немецкого бизнеса. Более 700 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли из Пакистана в Афганистан в эти выходные, несмотря на практически полное закрытие сухопутной границы между двумя странами. Всего 724 грузовика доставили продукты питания и необходимые гуманитарные материалы для уязвимых семей. ООН поблагодарила Пакистан и всех участников за сохранение гуманитарного коридора. По данным ООН, около 14 миллионов афганцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Ситуацию усугубляют последствия землетрясений прошлого года, стихийные бедствия и возвращение миллионов афганцев из Пакистана. Число жертв землетрясения на острове Флорес в Индонезии выросло до 53 человек. Еще 137 получили травмы. Спасатели продолжают поисковые работы. Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло 15 августа и вызвало оползни. Разрушено более 900 домов. Еще около 450 повреждены. Около 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах. В пострадавший регион направили около 3500 военных и полицейских. Среди главных проблем остаются восстановление электроснабжения и связи, а также доставка помощи в изолированные из-за оползней населенные пункты. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременные слабые дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов, днем от 30 до 34. На севере страны будет прохладнее, от 24 до 29 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.